0: station playing your favorite music.
1: This is Real Radio, Real Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».